0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 102.

Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68

7 часов утра. А это, в общем-то, в свою очередь означает, что на Красной Армии стартует шоу «Летние каникулы». Всем доброго утра, присоединяйтесь. Начинаем новый день, 24 июня.

Всем здравствуйте, меня зовут Антон Колев, и сегодня необычное начало этого шоу. Знаете почему? Потому что с вами говорит человек, который, ну давайте так, на медицинском уровне, которому противопоказан вообще кофеин, в принципе, и он впервые в этом сезоне делает первый выход, не сделав ни одного, ни единого глотка кофе. Вау, и как будто бы это достойно аплодисментов, потому что стоит сказать себе: Антон, ты на правильном пути, нет, не нужно пить кофе, ты же знаешь, как тебе может быть плохо потом. Но нет, я просто не успел его сварить, просто вот чуточку попозже пришел сегодня на 5 минуточек и не успел сварить кофе, поэтому он где-то там стоит на кофемашине, а я тут с вами. Но ничего, мы эту ситуацию исправим, обязательно сделаю, и бам, пойдет все. Вообще, да, какой-то сегодня необычный день, если честно. Я вот чувствую, что прошла ночь и что-то изменилось вообще вокруг. Что-то очень сильно изменилось. Я пока сам до конца не понимаю, что, но точно что-то изменилось. Если у вас, кстати говоря, такое же ощущение есть, пишите в Макс, делитесь своими ощущениями. 9-2-2-3-0-1-104-6. Мне просто интересно, это я один только чувствую или нет? Или есть какой-то вот некоторых людей, которые могут что-то чувствовать, что они что-то чувствуют? Что еще хочется сказать? Во-первых, ну, сегодняшний день встречает нас приятными солнечными лучами, и сегодня не обещают нам в Тюмени той жары, которая стоит у нас на протяжении последних нескольких дней, да, может быть, даже парочки недель, и хочется, чтобы, знаете, в таком примерно формате пока что мы хотя бы недельку и продолжили. Сегодня у нас днем до плюс 23 всего лишь ожидается температура воздуха, дождь, правда, нам прогнозирует, но и вчера тоже, знаете, нам и сильный дождь прогнозировали, и град, и ураганы, и так далее, но вроде бы все обошлось. Не знаю, перенесется ли на сегодняшний день, но надеюсь, что нет. Поговорив о погоде, давайте поговорим о том, что у нас с вами будет здесь происходить. В этом часе мы продолжим разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Не пропустите игру «Кинотрейлеры», до этого «Гороскоп», до этого «Новости», ну и какие-нибудь интересные новости, необычные, мы с вами тоже обсудим. Сперва предлагаю далее слушать музыку. Биби Рекс на старте и «Faithless», «New Religion». Всем еще раз от меня большой привет, классного дня, отличного настроения.

каникулы дали, я говорил вам о том, что расскажу кое-какие новости из интернета, но давайте об этом позже. Я тут спрашивал, что вы чувствуете сегодняшним днем, потому что у меня ощущение такое, когда я проснулся, что что-то в мире изменилось. Вообще вокруг что-то изменилось. Вот такое прям внутри интуитивное ощущение. И вот Вадим нам написал, вышел на улицу, на улице тишина, людей нет. Кстати, да, сегодня как-то как будто бы поменьше и машин на улице, и людей. Если вдруг представить, что мы находимся в какой-то матрице, то, возможно, ощущение такое, что некоторые NPC просто, ну, там, решили перезагрузиться и куда-то вышли. Или, может быть, сервер, который отвечает за NPC, чуть-чуть подвис, и там сейчас разработчики что-то меняют. И пишет, и хоть на улице и плюс 21, мне показалось посвежее, чем предыдущие дни. Можно хоть вдохнуть и кондиционер в машине отключить. С этим я согласен, это вообще, ну, вот сегодняшний день, наверное, тоже идеальное время для того, чтобы дать отдохнуть кондиционеру, остыть его двигателю, немножечко прийти в себя, передохнуть, а то они тоже, бедолаги, на износ работают. Согласен, Вадим, согласен вообще во всем. Спасибо за сообщение. Если что, пиши еще. Что касается новостей, то, слушайте, вчера, я так понимаю, был весьма футбольный вечер, потому что я заходил в одно местечко рядом со своим домом. Живу я в микрорайоне Видное, и там вот в 61-м доме по Монтажников есть одно местечко, куда можно зайти, оно еще там выход с двух сторон. Ну, или знающие люди меня поймут. Но не суть. И там была практически полная посадка в этом местечке была. И люди ждали с нетерпением футбола. Оказывается, вчера Португалия играла с Узбекистаном в рамках чемпионата мира по футболу. И взгляд людей, конечно же, были прикованы к Криштиану Роналду. Все спрашивали друг у друга, ну что он там, покажет он класс или нет? Да нет, что-то он какой-то нетехничный на этом чемпионате мира, каких-то сенсаций нету. И что? И вот Роналду услышал вот эти ментальные голоса болельщиков из Тюмени и совершил вчера что-то невероятное. Но, во-первых, давайте так, мы его поздравим тоже с постановкой рекорда. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионате мира. Он забил 10-й гол и обогнал легендарного Эйсебио с 9 его мячами. С этим мы Роналду поздравляем. С чем еще стоит его поздравить? Он вчера, вколотил, мне тут пишут, вколотил 2 гола в ворота Узбекистана, став лучшим игроком встречи. Он сыграл так мощно, что чуть не оформил хет-трик, пишут фанаты. Также он побил 2 мировых рекорда, стал лучшим бомбардиром сборной Португалии, это я сказал, и первым игроком в истории, забившим сразу на 6 чемпионатах мира. Вы можете себе представить, Криштиану Роналду, ему уже 41, хотя так и не скажешь, уже на 6 чемпионатах мира отыграл. Вот это да, ничего себе. А вообще, счет в матче был 5-0, и... Ну, как бы, я не знаю, стоит радоваться тому, что Португалия сборную Узбекистана на чемпионате мира 5-0 выиграла. Тут как будто бы все понятно и все логично. Еще, там начали люди смотреть турнирную сетку, и, возможно, если вдруг все совпадет, то сборная Португалии сразится с сборной Аргентины, и тогда Роналду и Месси встретятся вместе, возможно, в последнем своем совместном матче. Произойдет это или нет, но если произойдет, я думаю, у поклонников футбола будет просто какой-то фейерверк эмоций. Да даже и у тех, кто уверен, не является особым поклонником футбола, люди тоже будут разговаривать. Вот увидите, в очереди в магазине будете стоять в каком-нибудь гастрономчике. А я знаю, такие еще есть. Не только в Тюмени, есть по всей стране. Вот будете стоять, и там тетя такая, которая как из буфета будет спрашивать, ну что там они, как они там, Роналду-то вот этот и Лев Месси, как они сыграли, расскажите, что. И вот это все будет обсуждаться, я вас уверяю. 7.12 Тюмени, пока плюс-минус вот такие новости, какие будут далее, буду держать в курсе. Мы же тем временем отправляемся слушать музыку. Тима Белорусских прямо сейчас с нами, «Витаминка». Шоу!

0: The Second Voice на Красной Армии прямо сейчас. Let Me Be называется эта история. 7.18, точное тюменское. Продолжаем далее. Тут в тематику футбола нам Вадим снова написал. Меня больше смутил итог матча Англия-Гана 0-0. Хотя моментов у ворот Ганы было море. Гана, ты мощь. Слушай, ну, я не знаю. Я вот честно говоря, я как человек, который когда-то сам занимался футболом, следил за всеми, чемпионатом Европы, чемпионатом мира и так далее. Вот этот вообще мимо меня проходит, абсолютно, совершенно. Даже не знаю, в каком состоянии сборная Англии находится, но предполагаю, что раз Гана выстояла, ну, а что? А кто его знает? Может быть, да? Ну, кто-то из Ганы подошел там к англичанам, сказал, слушайте, давайте матч высушим, а там через родственничков что-нибудь сделаем, вот эти вот наши предположения, вот специально отведенных для этого местах, и денежек заработаем. Может быть так, не знаю. Это, конечно, очень сильно конспирологическая теория, но я ее оставлю так просто тут. Да нет, конечно, на таком уровне такого не происходит. Просто Гана молодцы, а англичанам чуть-чуть не повезло. Посмотрим, что там у них дальше будет. Что у нас дальше будет? У нас дальше розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр Атмос Синема не пропустите. Гороскоп тоже к нам подъедет. Ну и в ближайшем будущем где-то вот-вот уже на подходе к офису Виталий Панов, который придет и расскажет все текущие тюменские новости. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проявляйте информацию на сайте наш.дом.рф.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
2: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В центре Тюмени изменят схему движения на двух опасных перекрестках. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. На пересечении улиц Кирова и Ленина с начала года произошло 3 ДТП, в которых пострадали 7 человек. В связи с этим планируется заменить здесь знак «Уступи дорогу» на «Движение без остановки запрещено», а также установить знаки «Движение только налево» по улице Кирова. Еще на одном аварийном перекрестке Профсоюзной и Дудельной могут запретить левый поворот с улицы Профсоюзной. В Тобольске продолжается благоустройство нового общественного пространства на проспекте Менделеева. Сейчас здесь прокладывают пешеходные дорожки и монтируют системы освещения. В Тюменской области этим летом в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают еще 2 общественных пространства. В Тюмени это площадь Борцов революции, в Ишиме территория на улице Карла Маркса. В Тюмени прекращено движение транспорта по улице Малышева до дома номер 26 по Мельникайте. Здесь до конца июня проводят ремонтно-восстановительные работы, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки. Перекрытый участок можно объехать по улицам Малышева и Мельникайте. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Обещанный мной гороскоп на сегодня, 24 июня. Итак, овны, сегодня вы поймете, что рано ставить точку в разговорах. Нужно докопаться до сути, услышать ответ. Возможно, он будет роковым, но точно нужным. Ох, как это в точку, а? Тельцы. Сегодня тельцам стоит планировать, опираясь не только на свое мнение, но и на психологическую атмосферу вокруг. И также на чужие желания. Близнецы. Сегодня вам стоит думать о своих финансах. Сейчас их часто не хватает даже на простые радости. Раки, сегодня вам стоит прислушиваться к внутренней чуйке, именно она будет давать классные советы. Львы, сегодня вы не в лучшей форме, эмоции бушуют, чувства сводят с ума, поэтому сейчас стоит ограничить общение даже с близкими. Девы, сегодня вам стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу, он будет подсказывать верный вариант, а вот слушать окружающих не стоит, их советы точно не работают. Весы, сегодня первое, что нужно контролировать, это налоги и кредиты. Сейчас вы можете поплатиться за то, что когда-то не закрыли счет, не перевели деньги в нужное место. Скорпионы, сегодня вам стоит держать свои эмоции в ежовых рукавицах. Чем меньше вы будете проявлять чувства и экспрессию, тем лучше. Стрельцы, сегодня вам не стоит браться за что-то новое. Занимайтесь понятными задачами, на которых собаку съели. Так ошибок точно избежите. Козероги, сегодня вам стоит отнестись к теме денег серьезнее. Именно она будет висеть над вами и мешать думать о чем-то другом. Водолей, сегодня не стоит браться за новые проекты или задачи, о которых вы ничего не знаете. Скорее всего, эти эксперименты завершатся неудачами и разбитыми ожиданиями. И, наконец, рыбы. Сегодня вам будет круто вести, если вы прислушаетесь к интуиции. Она поможет во многом, а еще о себе вдруг напомнит старый знакомый, который может подтолкнуть к чему-то новому и к чему-то классному.

0: Сейчас группа Cat's Eye, Габриэлла называется. Это трек Тюмени, 7 часов 36 минут, и мы плавно подходим к тому, чтобы разыграть парочку билетов в кино в кинотеатр Atmos Cinema, и сделаем мы это следующим образом. Готовьте ваши мессенджеры, Макс или Телеграм, номер тот же, 8922-300-104.6, и будьте готовы ответить первым верно, что за фильм загадан в том трейлере, который я вам сейчас озвучу. Трейлер авторский, с определенными витиеватыми формулировками, по которым становится понятно, что же это за фильм, в особенности, если вы его смотрели. Итак, фильм сегодня такой достаточно, ну как вам сказать, ну первая часть была, конечно, максимально интересная, а потом они что-то все фантастичнее и фантастичнее становились. Итак, переходим к трейлеру.
1: Это фильм про мужика, который был коллегой Леона, а потом отошел от дела, жил себе жил, никого не трогал. Но тут неожиданно тронули его, его любимую тачку и любимое домашнее животное. И вот он что-то бесанулся, и тут понеслась. За Тузика я вас всех порву! Множество нереальных драк и перестрелок. Не, ну в первой части они еще были более или менее реальны, а вот в остальных, конечно, фантастика. В главных ролях актер, первую часть имени которого обычно кричат каратисты, когда совершают удары. Кстати, по мнению многих, он даже и не стареет вообще. Смотрите во всех прицелах страны.
0: Что ж за фильм такой? Если вы знаете, пишите 922-300-1046. Скоро будем подводить итоги.
2: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20 и пасмурно. Ветер порывами до 9 метров в секунду. Днем сегодня нам прогнозируют дождь и до плюс 23. Вечером плюс 21 и небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
12: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
13: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

0: это время здесь, в шоу «Летние каникулы», мы узнаем, кто же становится обладателем билетов в кино. И сегодня удача оказалась на стороне Дины. Давайте с ней познакомимся. Дина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Скажи, пожалуйста, какие у тебя взаимоотношения с кино? Что ты из последнего смотрела такого вот глобального на большом экране?
1: Кинотеатр я давно не ходила.
0: Кинотеатр давно не ходила. Так что правильно ли я понимаю, что у нас снова билеты уходят в нужные руки?
1: Да, все правильно.
0: Все правильно. Так, хорошо. А тот фильм, который был сегодня в трейлере загадан, он тебе знаком, я так понимаю?
1: Да, конечно.
0: Конечно, конечно. И давай мы сейчас откроем эту тайну. Что же там был загадан за фильм? Я еще раз назову несколько фактов из этого трейлера. Ну, уже, знаешь, так, не дикторским голосом вот этим вот гиперболизированным, а обычным своим. А ты нам скажешь, что за фильм?
1: Окей.
0: Все, супер, поехали. Я говорил, что это фильм про некого мужика, который был коллегой Леона, если вы помните, да, кем был Леон. А потом он отошел от дела и жил себе, жил спокойно, пока не тронули его машину, его любимое домашнее животное, вот, и его тоже. И он чуть бесанулся, и там понеслась в фильме все, начался экшен. Что это за фильм?
1: Это Джон Уик.
0: Это Джон Уик. Да. Дина, ты молодец, я поздравляю тебя с победой. Тебе, повторюсь, сегодня сопутствует удача. Хочется пожелать, чтобы и так продолжалось на протяжении не только сегодняшнего дня, и всей этой недели, да и вообще по жизни. Поздравляю.
1: Спасибо большое. И вам я тоже желаю удачи, хорошего настроения.
0: Спасибо, спасибо огромное. Ну а мы тем временем продвигаемся далее. Дине говорим пока и хорошего дня.
1: Пока-пока.
0: Ну а сопровождать нас в этом пути далее будут парочка отличных зарубежных хитмейкеров на подходе Pitbull, Neo и Afrojack, Give Me Everything, но сперва Миша Миллер, Hey Nana.

0: Джек, give me everything. В Тюмени 7.49. До финала часа будем встречать хитмейкеров еще. Ближайшие к нам это Portugal The Man и Marshmallow Phoenix. Летние каникулы продолжаются далее.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сейчас пасмурно и до плюс 20 градусов, сообщает Яндекс.Погода. Днем сегодня дождь и плюс 23, вечером плюс 21 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес. Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
8: «ХВ».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: имеется. Что нас ожидает еще? Расскажу вам сразу после того, как послушаем Зиверт Газ.
1: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Эти вопросы меня интересуют, поэтому можете спокойно на них отвечать, написав сообщение на Макс 922-300-104.6. Но вот давайте будем откровенными. Я очень много раз, что в прошлом сезоне, что в позапрошлом, да и что в этом, пытался вас подвигнуть на какие-то беседы. Но какие-то вы, честно говоря, неразговорчивы. Я вам говорю, пишите, давайте общаться, почему бы и нет. Мне не хочется вас вот это вот напрягать какой-то темой часа, типа, давайте там поговорим о том, кто предпочитает что, какие-то кофе сублимированные или натуральные, которые варят в Турции из зерен делают. Нет, не хочется, да, просто вот какое-то общение. Вот хочется вам что-то высказать сегодня, да, с утра? Не знаю, какую-то мысль. Я вам еще раз повторюсь, в прошлом часе этот тезис говорил, мне вообще сегодня ощущение такое, что я проснулся, а вокруг меня другой мир. Вот что-то изменилось. Какой-то сдвиг произошел, я не знаю, как будто мы в другую реальность вообще переместились. Может быть, вы скажете, Антон, тебе нужно просто ложиться пораньше спать и, ну, не знаю, меньше что делать? Забивать голову с этими мыслями, например, да? Но у меня реально такое ощущение. Вот если у вас что-то подобное, вообще пишите смело. В любой момент хотите какой-то мыслью поделиться, пишите. Я ее тут ретранслирую, вместе с вами обсудим. Мало ли, вдруг какую-то вашу боль проработаем, станет вам полегче. Куда писать? Если что, то можете, говорю, в Макс или в Телеграм 922-300-104.6. Я вообще с большим удовольствием вас послушаю, пообщаюсь с вами и что-либо обсудим. Но если не хотите писать, но и не пишите. Так себе ведущий, да? Ладно, уже 7 минут 9 в Тюмени. Наверняка многие в этот момент выходят на работу. Давайте-ка, кстати, посмотрим, что у нас там по карте пробок. Выехали мы с вами или не выехали? Я, честно говоря, относительно недолгое время назад смотрел пробки, пока еще так. Ну вот 3 балла уже, да, если прям посмотреть на карту, то потихонечку, как я это называю, Тюмень краснеет. Кстати, какое-то серьезное ДТП. Я вижу, есть на улице на пересечении 50 лет Октября и Мельникайте, если вы едете со стороны 50 лет Октября, от Пермяковского моста, от Пермякова, точнее, туда, в сторону центра, то вот имейте в виду, что там стоит все, потому что ДТП в правом ряду. Мало ли, вдруг кого-то эта подсказка убережет от долгого стояния в пробке. Объездная пока целиком полностью зеленая, так что потихонечку, неспешно мчим далее. Под аккомпанемент хорошей музыки у нас здесь на Красной Армии. Ну и еще парочки приятных моментов. Один из таких моментов ожидает нас с вами ближе к середине часа. Мы разыграем сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». До этого будет гороскоп, ну и классический выпуск новостей нас с вами ожидает. Еще кое-какие новости тоже нас ожидают. Расскажу о том, какие, что из продуктов даже, давайте вот так сформулируем этот вопрос, что из продуктов портит наше лицо. Вот так вот, все подробности скоро. Сперва слушаем French Montana и Max B, Ever Since You Left Me.

могут сделать наше лицо некрасивым. Не воспринимайте слишком буквально эту новость. Это не то, что ты такой, не знаю, съел огурец, у тебя бяя перекосила. Нет такого. Нет. Вот что, в общем, нам какую тайну раскрыл корейский пластический хирург. Один из корейских пластических хирургов. Прислушиваться или нет, дело каждого. Но в целом, как будто бы плюс-минус правильные вещи он нам пишет. Он составил антирейтинг еды, которая при ежедневном употреблении вызывает отеки, прыщи и ускоряет старение кожи. Итак, поехали. Начинается все с соленой еды, потому что натрий и его избыток задерживают воду в организме. Из-за этого вы становитесь опухшим по утрам в особенности, да, и выглядите как зефирный человечек Мишлен. Что еще? Сладкие десерты. Большое количество сахара разрушает коллаген в организме, который отвечает за упругость кожи. Так что в следующий раз, когда вы засматриваетесь на пироженку в какой-нибудь столовой или в кафе на свой любимый чизкейк, подумайте о том, стоит ли оно того или не стоит. Потому что, оп, вот так вот, три чизкейка в неделю, и все, смотрите, а уже руки бабушкины или дедушкины. Внешне чисто. Так, фастфуд, жареная и жирная пища провоцирует появление высыпаний, делает цвет лица тусклым. Ну, тут в целом все понятно. Обработанное мясо, такие продукты в большом объеме вызывают воспаление, ускоряет старение кожи. И, конечно же, алкоголь – главный враг красоты и молодости. Потому что спирт обезвоживает кожу, разрушает ее защитный барьер, а из-за удара по печени лицо может заметно потемнеть. И что уж тут, как говорится, скрывать, таких людей я в своей жизни встречал. Нет-нет, и тогда даже и в зеркале. Ну вот топ-5 от корейского вам пластического хирурга продуктов, которые не стоит употреблять, либо ограничить вообще сильно в потреблении, чтобы, значит, ваше лицо всегда оставалось красивым. Брать вам это на заметку или не брать, решать вам, но я бы как минимум задумался. Остается один вопрос, а что тогда есть вообще? Есть какой-то топ-5, чтобы лицо стало красивым продуктов?

0: Артем Качер. «Клатч» называется этот трек. 8.19 Тюмени, продвигаемся с вами вперед. Нас там далее ожидает розыгрыш сертификата «Максимилианс» на 3000 рублей. До этого гороскоп и новости. Перед этим слушаем Ману Асти, Дима Билана. Трек, который называется «Эпилог», ждает нас с вами через 2,5 минуты. Никуда не уходите.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Тюмени плюс 21, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня дождь и до плюс 22, вечером плюс 21 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
9: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
10: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проект мотивации на сайте наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геи и ранцы».
15: Песчаная сказка.
14: 51-87-30.

0: Красноармии новости в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени отреставрируют здание бывшей городской думы, которое находится на улице Ленина. Сейчас в нем находится краеведческий музей. Как рассказали 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области, строители займутся возвращением зданию первоначального облика на период постройки в 1834 году. Во время ремонта заменят ограждения и бордюры, брусчатку и асфальт, сделают новые отмостки и восстановят озеленение. Технологию изготовления традиционного тюменского махрового ковра включили в Федеральный реестр нематериального этнокультурного достояния России. Об этом сообщает Департамент культуры Тюменской области. Эта новость пришла из Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Включение в Федеральный реестр стало признанием уникальности и высокой культурной ценности тюменской традиции на государственном уровне, уточнили в департаменте. В Тюмени прекращено движение транспорта по автодороге на улице Василия Поджебякина в районе дома по улице Андрея Бушуева, 1. Ограничения будут действовать по 26 июня, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут строить участок тепломагистрали. Автомобилистов призывают обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Возможные пути объезда по улицам Андрея Бушуева, Арктической и Уездной. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: некоторые мои коллеги называют его Фарбен. Я, честно говоря, до конца так и не понял. Ирина Миллер, короче, вместе с ним. Body Talks называет эта история. 8:29 в Тюмени. Но и тут прилетело сообщение к нам от Николая. Говорит, доброго утра. Вообще никак не отношусь к поставленной теме утра, а ее, если что, и нет. Но я просто до ужаса доволен нашим городом. 3 года прокатался в постоянных командировках по стране. Дома не бывал. Вот теперь 2 дня. Как устроился на новую работу и доволен, как удав. Еду сейчас по дружбе. Кайфую под ваши треки. Просто поделился радостью. Что ж, Николай, спасибо большое. Радости впереди у нас здесь на Красной Армии для всех много.
1: Гороскоп на Красной Армии.
0: Вот, например, почему бы и не узнать, что нам рекомендуют или не рекомендуют делать сегодня астрологи. Итак, гороскоп на сегодня. Овны, сегодня вы поймете, что рано ставить точку в разговорах. Нужно докопаться до сути и услышать ответ. Возможно, он будет роковым, но точно нужным. Тельцы, сегодня вам стоит планировать, опираясь не только на свое мнение, но и на психологическую атмосферу вокруг. И также чужие желания. Близнецы, сегодня вам стоит думать о своих финансах. Сейчас их часто не хватает даже на простые радости. Раки, вам сегодня стоит прислушиваться к внутреннему чувству интуиции. Именно она будет давать классные советы. Львы, сегодня вы не в лучшей форме, эмоции бушуют, чувства сводят с ума, поэтому стоит ограничить общение даже с близкими. Девы, вам сегодня стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу, он будет подсказывать верный вариант, а вот слушать окружающих не стоит. Весы, сегодня первое, что нужно контролировать, это налоги и кредиты. Сейчас вы можете поплатиться за то, что когда-то не закрыли счет, не перевели деньги в нужное место. Скорпионы, вам сегодня стоит держать свои эмоции в ежовых рукавицах. Чем меньше вы проявляете чувства экспрессии, тем лучше. Стрельцы, сегодня вам не стоит браться за что-то новое. Занимайтесь понятными задачами, на которых собаку съели. Так ошибок вы точно избежите. Козероги, вам стоит отнестись к теме денег серьезнее. Именно она будет висеть над вами и мешать думать о чем-то другом. Водолеи, сегодня вам не стоит браться за новые проекты или задачи, о которых вы ничего не знаете. Скорее всего, эксперименты завершатся неудачами. Рыбы, вам будет сегодня круто вести, если вы прислушаетесь к интуиции. Она вам поможет во многом, а еще о себе вдруг напомнит старый знакомый, который может подтолкнуть чему-то новому и классному.

0: Потрясающий легкий воздушный хит. Именно такие, именно так такие я называю. Группа «Моя Мишель» прямо сейчас на «Малиновой луне» называется он. 8.35, точная тюменская. Мы тут буквально через несколько секунд с вами приступим к розыгрышу сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Перед этим хочется вновь ваше сообщение озвучить. Вадим нам написал. Тюмень – прекрасный город, видимо, к слову тому, что Коля нам туда этого писал. Тюмень – прекрасный город, как и ваше утреннее шоу «Летние каникулы». Гранд мерси, Вадим, гранд мерси, мне безумно приятно. Мы, как люди, которые переехали с Омска 6 лет назад, знаем, о чем говорим. Треки качают. Что ж, спасибо большое за приятные слова, они и дальше будут качать, я вас уверяю. Итак, теперь мы поговорим опять-таки о розыгрыше сертификата ресторана «Максимилианс» на 3000 рублей, и вот каким образом мы это сделаем. Думая, рассуждая над вопросом, который вам сегодня задать здесь, в этой игре, я обратился к тому, что же сегодня за день такой, 24 июня, и вспомнил, что сегодня уже начинает весь мир спортивный шуметь на тему того, что сегодня день рождения у легендарного футболиста Лионеля Месси. Футболист, который сейчас, ну, мне кажется, находится, может быть, и не на пике своей формы, но очень красиво представляет сборную своей страны на чемпионате мира по футболу, проходящем этим летом. Вопрос у меня максимально простой, но давайте так, кто первый ответит верно, тот и станет обладателем сертификата в «Максимилианс». А сборная-то какой страны? В какой сборной играет Лионель Месси? Я вам даже дам вариант ответов, чтобы было еще проще. Цифра 1 – Колумбия, цифра 2 – Португалия, цифра 3 – Аргентина. Пишите 922-300-104.6 в Макси или Телеграм. Скоро будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас до плюс 21, на улице облачно, днем сегодня дождь и плюс 22 градуса, вечером плюс 21, и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
5: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафорс Тюмень». Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+. События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
7: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
8: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ООС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: целых 3000 рублей. На связи с нами Ольга. Ольга, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Так, ну у меня сегодня вопрос был исключительно футбольной тематики, потому что сегодня 24 июня легендарный футболист, а его уже можно таким образом называть, Лионель Месси празднует свой день рождения. И я спрашивал о том, сборная какой страны представляет нам Лионель Месси на чемпионате мира, да и вообще по жизни. И вот вы знаете, я удивился с того, что, ну, по-приятному удивился, что в Тюмени огромное количество девчонок, которые разбираются в футболе. Потому что 90% ответов нам прилетело именно от женской части наших слушателей. В том числе и Оля была первой, кто ответил верно. Оль, ты футбол смотришь или, может быть, как-то, я не знаю, там... вынужденно это происходит. Ну, типа, знаешь, когда там парень, муж смотрит, и вот оно фоном идет, и ты тоже делаешь это.
1: Мне дедушка привел любовь к футболу. С детства смотрела. И очень было интересно смотреть чемпионат Европы, чемпионат мира до того момента, когда нам перестали это транслировать.
0: Ничего себе, вот это да. Я, честно говоря, впервые встречаю такого человека. Ну, а текущий чемпионат мира ты смотришь?
1: К сожалению, нет.
0: К сожалению, нет.
1: Со временем не получается. Вот. Да.
0: И у меня такая же история. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, сборную какой страны представляет Лионель Месси. Это знать невозможно. Не знать невозможно. Итак, что же это за страна? Я давал даже варианты ответов, хотя это было бессмысленно. Но, тем не менее, это Колумбия, Португалия или Аргентина?
1: Аргентина, конечно же.
0: Знаешь, Оль, навряд ли, конечно, онлайн сейчас где-то в мире находится Лионель Месси и слушает шоу «Летние каникулы». Но давай мы ему сейчас какое-нибудь поздравление отправим. Вот можешь его прямо с днем рождения поздравить сейчас?
1: Поздравляю с днем рождения. Успехов в карьере, дальнейшего благополучия, всего самого хорошего. Он отличный парень.
0: Слушай, я нарежу этот эфир и ему там куда-нибудь в соцсети отправлю. Мало ли, вдруг послушает, тебе обратно привет передаст, я, если что, тебе напишу. Договорились?
1: Отлично.
0: Ну все.
1: Хорошее начало дня.
0: Да, я тоже так думаю. Представляешь, он проснется сейчас где-то там на полях чемпионата мира. Странно звучит, конечно. Ну где-то там проснется и такой, ой, какое-то сообщение прилетело, какая-то Красная Армия, и вот твое сообщение возьмет и послушает. Прикольно же.
1: Конечно.
0: Ну все, классного тебе дня, счастливо, поздравляю еще раз с победой. Ну а мы тем временем отправляемся далее. Нас впереди ожидает музыка. Прямо сейчас слушаем Терри Свимса, Mr. Know It All.

0: Идем далее. Впереди нас с вами ожидает Джонни Федук. Совместный новый хит «Лето». Дождемся.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
7: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
10: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
11: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
12: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
11: Не держи идею в черновике.
12: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 9.02. Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». Мы с вами потихонечку раскачались. Рабочий день набирает обороты. Мы вам поможем и далее. Поддержим музыкально. Кстати говоря, начнем час вместе с Бобом Синклером и Кайз «I Can't Wait».

Антон Колев зовут. Я буду вас таким, знаете, таким своего рода музыкальным, да и не только сопроводителем здесь в ближайшие 60 минут, даже 55. Хочется с вами вот о чем поговорить. Как вы относитесь вообще к тому, что на улице сегодня происходит? Потому что последние три дня как будто бы чуть-чуть вот так вот заряжается, все заряжается, заряжается, и, может быть, сегодня разрядится. Нам говорили, что в понедельник будет, значит, сильная гроза, ливень и так далее. Но вроде бы немножечко стороной нас обошло, не говоря, кстати говоря, про Свердловскую область. У них-то там задело их конкретно. Потом вчера нам обещали тоже, что будет гроза, дождь, град, возможны смерчи и так далее. И вот на сегодня я пока не вижу никаких нигде в информационной среде сообщений о том, что сегодня что-то ожидается мощное. Но, по крайней мере, Яндекс.Погода нам говорит, что дождь сегодня днем обязательно в Тюмени будет. Сегодня первый день, наверное, когда вот так вот я вышел на улицу, и несмотря на то, что светит солнышко, но так хорошо и свежо. Это, кстати, многие из наших слушателей подметили тоже. Такой факт, мне тут писали в 7 утра и в 8, что да, вот действительно, сегодня прям как-то так по-хорошему, по-особенному на улице, что дает возможность кондиционерам в автомобилях и в офисах отдохнуть, да и дома тоже. И вот опять же, пока я вам это говорю, вот представляете, вчера ровно в это же время я делаю выход, и начинает студию засвечивать солнце. Сейчас тоже, несмотря на то, что вроде бы и пасмурно на улице, и облачно, вот сейчас первые лучи сегодняшнего солнышка к нам заглянули. Это, честно говоря, поддерживает, это, честно говоря, поднимает настроение, и поэтому вот с таким легким чувством удовлетворения я предлагаю и далее продолжать здесь летние каникулы. В этом части обсуждаем новости, общаемся, если хотите, я обязательно ставлю эту пометку, если хотите, потому что я вас периодически вызываю здесь на какое-то общение, на какой-то разговор. Говорю, пишите, что вас волнует, что вас беспокоит, делитесь радостью или вашими переживаниями. Я, как человек, который любит поддерживать коммуникацию, обязательно с вами что-то проговорю. Если есть что сказать, пишите 922-00-104-6. Специально не обозначаю никакой тут темы часа. Лишнее это будет в данном случае. Просто пишите, что хотите сказать, о чем высказаться. Ну, а я выскажусь вот о чем. Несколько интересных новостей для вас нашел. Об этом чуть позднее расскажу. Также в этом часе, как и всегда, стандартные традиционные наши рубрики «Гороскоп» и «Новости». Все это, конечно же, будет так, что устраиваемся поудобнее, откидываем спинку ваших кресел, да, наверное, так чуть-чуть назад, будь вы в автомобиле, либо в вашем офисном кресле, и отправляемся покорять далее эту среду. Всем еще раз большой привет и классного дня!

каникулы, но и я призывал вас тут писать сообщение. Вот Вадим нам снова написал, он говорит, просто хочется пожелать и вам, ну, я так понимаю, мне и слушателям удачного и легкого дня. Перебороть экватор недели, а завтра уже не четверг, а маленькая пятница будет намного проще. Не могу не согласиться, Вадим, потому что, да, действительно, тут, вот знаете, какая философия была у моих коллег относительно работы? Да был даже один человек, который здесь в эфире как рассуждал. У него всегда, вот, среда, это было то же самое, экватор рабочей недели, четверг он называл предпятница, а пятница, соответственно, пятница. Не было как таковых обозначений для понедельника и вторника, но, что касается понедельника, другой мой коллега недавно одну такую интересную мысль открыл. Вообще, на самом деле, используя эту философию, как будто бы чуточку легче становится осознавать протяженность рабочей недели. Он говорит так, послушай, Антон, понедельник — это не день для побед. Вторник, среда — самые, пожалуй, такие продуктивные рабочие недели, все запланирую именно туда. Пятница — это тоже не день для побед, поэтому можно еще вот туда, в ту же копилку тоже добавить. Вообще, что касается работы, то давайте мы об этом поговорим. Я нашел пару интересных новостей. Вот что выяснили психологи. Работать на заводе оказалось полезнее для психики, чем сидеть в офисе. Еще раз, работать на заводе полезнее для психики, чем сидеть в офисе. Кстати, вдогонку Вадиму, вот Николай нам написал. Ой, да, желаю с кайфом время провести и на работе кайфовать, и дома отдыхать все дни недели, шуршать. Не знаю, что значит шуршать, но, видимо, шевелиться, что-либо делать. Короче, без дела не сидеть, рекомендует нам Николай. Так вот, полезнее для психики работать на заводе, чем в офисе. Все потому, что на заводе есть четкий график, обязательные перерывы, которые защищают вас от утомления. Также никто не требует быть онлайн круглые сутки, так что после смены можно хорошо отдохнуть. В офисе всего этого нет. Приходится общаться с кучей людей, устраивать созвоны в нерабочее время, постоянно переживать о работе. Отсюда депрессия, выгорание и постоянная текучка кадров. Но есть у меня еще одно место работы, которое тут же из этого вытекает следующая новость, где, возможно, выгорание словить вообще никак не получится. Наши азиатские партнеры из Китая, некий китайский зоопарк, ищет на текущий момент аниматора, чтобы изображать медведя. Если перевести на наши деньги, то за 100 тысяч рублей в месяц. Человеку в костюме разрешено почти все. Можно пугать гостей, рычать на них, валяться и даже уходить в спячку во время работы. То есть примерно делать все те же самые обязанности, что и у официанта в каком-нибудь очень-очень провинциальном ресторанчике. Смена идет 6 часов, в это время нужно максимально вжиться роль. Так что, если вдруг вы чувствуете, что подустали от офиса и вдруг хочется немножко сменить обстановку, ну вон на месяцок в Китай поработать медведем, почему бы и нет.

0: 19. В продолжение этого часа нас с вами ожидает гороскоп. Конечно, необычные там опять эти формулировки от астролога. У меня ощущение, что человечек живет на эмоциональных качелях. Но ладно, это подробности скоро. Перед этим новости нас с вами ожидает, а также Егор Крид и Arctic Asti. Карма уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Ну а что касается погоды, то в Тюмени сейчас плюс 22 и облачно с прояснениями, сообщает Яндекс.Погода. Это максимальная температура воздуха на сегодня. Днем там еще прогнозируют дождь, вечером небольшой дождь, да, плюс 20.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель Море леса. Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Плюс. Она.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Вау, какая подкатила!
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
1: Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66 или на сайте автовруки.ру.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: А вот и новости на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Строительство и реконструкция федеральной дороги проходят сейчас на участке с 35 по 88 километр. Обновленная трасса станет продолжением магистрали М-12 «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. В Тюменской области на этой неделе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня на 22 площадках почти 400 компаний представят свыше 8 тысяч вакансий в разных сферах экономики. К участию приглашены ключевые промышленные и производственные предприятия региона, заинтересованные в привлечении специалистов. Также на ярмарке будут работать интерактивные площадки от ведущих образовательных организаций региона и работодателей-партнеров. Движение транспорта по улице Иркутской в районе улицы Курчатова в Тюмени будет прекращено до середины июля. Здесь проводят работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сообщает администрация города. Возможные маршруты объезда – улица Курчатова, улица Рылеева, улица Томская. Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Вот и гороскоп подъехал на сегодня, на 24 июня. Поехали, овны. Сегодня поймут, что рано ставить точку в разговорах. Нужно докопаться до сути и услышать ответ. Возможно, он будет роковым, но точно нужным. Тельцы, сегодня вам стоит планировать, опираясь не только на свое мнение, но и на психологическую атмосферу вокруг и чужие желания. Близнецы, вам сегодня стоит думать о своих финансах. Сейчас их часто не хватает даже на простые радости. Раки, вам стоит прислушиваться к внутренней интуиции. Именно она будет давать классные советы. Львы, сегодня вы не в лучшей форме. Эмоции бушуют, чувства сводят с ума, поэтому сейчас стоит ограничить общение даже с близкими. Девы, вам стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу, он будет подсказывать верный вариант, а вот слушать окружающих не стоит, их советы точно сегодня не работают. Весы, первое, что нужно контролировать, это налоги и кредиты. Сейчас вы можете поплатиться за то, что когда-то не закрыли счет, не перевели деньги в нужное место. Скорпионы, сегодня вам стоит держать свои эмоции в ежовых рукавицах. Чем меньше вы будете проявлять чувства и экспрессии, тем лучше. Стрельцы, сегодня не стоит браться за что-то новое. Занимайтесь понятными задачами, на которых вы собаку съели, так ошибок точно избежите. Козероги, сегодня вам стоит отнестись к теме денег серьезнее, именно она будет висеть над вами и мешать думать о чем-то другом. Водолеи, сегодня вам не стоит браться за новые проекты или задачи, о которых вы ничего не знаете. Скорее всего, эти эксперименты завершатся неудачами. И рыбы, сегодня вам будет круто вести, если вы прислушаетесь к интуиции, она поможет во многом. А еще о себе вдруг напомнит старый знакомый, который может подтолкнуть чему-то новому и чему-то классному. Это был гороскоп, далее в продолжении часа послушаем Джикона, Джиган и Яри в эту ночь.

0: на Красноармии прямо сейчас. Beautiful Places, Тюмени 9.36. Неспешно идем далее. Впереди нас ожидает музыка. А также расскажу о том, какие вновь рейтинг любимых и нелюбимых сленговых слов у нас появился. Все подробности уже скоро. Дождемся.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке
4: новое шоу «Геерация».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
12: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наше.чудо.рф.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

такое. Значит, пользователи ВКонтакте выбрали любимые и нелюбимые сленговые слова в игре под названием «Сленга». И я сначала подумал, а что такое вообще игра под названием «Сленга»? И начал выяснять. Оказывается, на просторах ВКонтакте есть такая интерактивная мини-игра. Она приурочена ко дню русского языка. В ней вы выступаете в роли судьи, решая, каким мемным и сленговым словам место в повседневной речи, а какие стоит заменить. Так вот, в топ любимчиков попали следующие слова. Мало ли, вдруг возьмете себе на вооружение вашу речь. Рандом, флешбэк, сорян, чил, жиза и вайб. Это те, которые оказались популярны, судя по всему, те слова, которые засвайпали в пользу «да». А вот легендарные, тут так новости написано, легендарные слова «фа», «пепа» и «нишевый» оказались самыми непопулярными и ушли в антирейтинг. Также там еще есть парочка слов, таких как «краш» и «тильт», которые тоже меньше всего понравились. Вот топа, Пепа. 9.43 в Тюмени. Я не знаю, пользуйтесь ли вы какими-то словами. Можете свое, опять же, любимое написать нам в Макс. Озвучу здесь, скажу, что какой у нас рейтинг у тюменцев. Пишите 922-300-1046. Ну, а я же предлагаю нам далее слушать музыку. Впереди легендарный хит от не менее легендарной группы Feist Family. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Перед этим Алла Кихэ.

0: когда она протягивает «Я буду». Не знаю, до сих пор мне так кажется. Feist Family сейчас здесь, на Красной Армии. Трек, который называется «Я буду». 9.49 в Тюмени. В продолжении темы сленговых слов просил вас, если у вас есть какие-то такие любимые выражения на сленге, пишите. Ну и вот что Вадим нам написал тезис о том, что когда на работе что-то не так происходит, то он произносит фразу «What the fuck?». В целом, это вы еще, мне кажется, достаточно мягко, Вадим, относитесь к чему-то не тому происходящему на работе, потому что в разных коллективах я, конечно, работал, и, ну, бывали словечки и пожестче. Вот и Коля нам написал. По поводу слов, входящих в обиход, я понял, что старею, когда заметил, что словечки старшего поколения, мне чуть за 30, если что, начали проникать в мою жизнь. Например, ёперный бабай, ёкалымыне, ёшкин кот, камазик. Кстати, вот насчет камазика я удивился, никогда не слышал, чтобы так называли. Тут просто Коля и пояснил сразу. Контейнер, который ты берешь с собой на работу с едой, называется камазик. Но египетская сила, конечно же, и по этому поводу мне тоже, как 35-летнему человеку, есть что добавить. Все чаще появляются в моей жизни звуки и фразы вот этого взрослого мужчины. Ну, батя своего рода батя. Когда ты там встаешь с кресла и уже нужно что-нибудь прокряхтеть, или, например, у меня есть друг, с которым мы всякий раз, когда созваниваемся, конечно, у нас это в прикол происходит, но тем не менее, мы всегда, вот у нас разговор начинается примерно с того, что «Ёлки-палки, блин, Толгатыч, здорово!» Или «Ёк-макарёк», вот такое. Так что, ну, в целом, Коль, я тебя понимаю, вот прям вообще совершенно понимаю. Да, какой-то такой у нас странноватое сегодня завершение близится шоу «Летние каникулы», но зато опять-таки с вами пообщались. Я, между прочим, готов делать это в любой момент здесь, находясь, с 7 до 10 каждый день по будням. Шоу «Летние каникулы», у нас впереди еще много времени для того, чтобы пообщаться, я думаю, до середины августа минимум точно. Но пока в рамках текущего часа давайте будем потихонечку финалить. На подходе «Бай Индия», «Хчо» и «Мод», «Шаде» уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени +22, на улице облачно, днем сегодня +22, небольшой дождь, вечером тоже небольшой дождь и +20 градусов.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: магазинов. Первый этаж.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: и Майк Познер и перепрочтение известного хита «I went back to Ibiza», как они говорят здесь в треке. Мне привычнее говорить «Back to Ibiza». Ну а здесь на Красной Армии появилась Даша Русакова. Именно с ней продолжится далее этот день. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я принесла замечательную новость. Знаешь вот эту вот вышку на Пермякова?
0: Так.
1: Ее сейчас активно красят.
0: Так.
1: Совсем скоро она будет свежая.
0: Свежая,
1: чистая,
0: красивая.
1: Обновленная.
0: И будем смотреть на нее и вау, вас восхищаться, как город похорошел. Ладно, на этом летние каникулы все. Вернусь завтра, Даш, классного эфира, пока.
1: И тебе тоже хорошего дня.
0: Пока.
1: В Тюмени 10 утра. Начнем этот час с шикарных музыкальных тем. Впереди Holiday Boy, Love Again. Ну а прямо сейчас BTS, Swim.

На Красноармеева Макс вещица Killed Queen, то есть порази их королева, устрой фурор. Что-то такое мы говорим, когда хотим кого-то подбодрить. Что ж, впереди очередной рабочий день. Вы все молодцы, красавчики и умницы. И все у нас с вами получится. Все отчеты сдадим.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к часу синоптики обещают осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим крутую коллабу. Это Алан Уокер, Изабель Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings — так называется суперхит, который мы послушаем через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей.
6: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
7: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.
8: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
9: Новое шоу «Геерация».
10: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет парень с невероятным голосом. Дима Урих, на меня ты не сердись.
2: На меня ты не сердись. Уходить не торопись.
1: А я расскажу, какие подарки ждут тебя уже совсем скоро. От Красной Армии не пропусти.
3: Реклама.
4: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
6: Скажи 2-300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 2-300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
11: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте нашего.чудо.рф.
12: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
14: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
13: Не держи идею в черновике.
14: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Красной армии Red Hot Chili Peppers Can't Stop, то есть не могу остановиться. Вот и мы поучаствовали в запуске первых летних вечеринок и никак не можем остановиться. Теперь на очереди Планквиль. Ежегодный федеральный автомобильный фестиваль, который пройдет с 3 по 5 июля. На нем выступят такие звезды, как Go Arthur, Витя Матанга, Пегги Хилтон и Эйджизм. Два билетика на это событие мы подарим самому активному участнику программы Plus Vibe, который с 12 до часу пройдет сегодня, так что обязательно подключайся. Ну а далее в игру включается диджей Вономур и версии песни «Кукла» от дискотеки «Авария». У него получился, если честно, обалденный кавер, который мы послушаем сразу после «Two Colors» «Mad World» на Красной армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к часу синоптики обещают осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: На очереди большущий хит «Дракула» от Эйм Импала и Дженни.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88. И поехали!
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

Тюмени, 11 утра. Всем мяу, на связи Даша Русакова. Дальше будем слушать классную музыку. Ну, а я поделюсь, как понять, что твой коллега или, может быть, твой сотрудник планирует увольнение. Есть кое-какой лайфхак.

На Красной Армии Джонни с темой «Эйфория», но я, как и обещала, рассказываю, как понять, что твой коллега или сотрудник собирается увольняться. Наш слушатель Николай предположил, что он в таких случаях берет больничный и продлевает его с последующим увольнением или берет полный отпуск с последующим увольнением. Да, действительно, такое может быть, но история, которую хочу рассказать я, несколько глубже психологически. Ученые провели множество разных тестов и выявили, что россияне, которые пишут «СПС» вместо «спасибо», увольняются чаще. И дело даже не только в самом слове «спасибо», «СПС», но а в том, что люди начинают сокращать слова, экономя не только время, которое они тратят на то, чтобы написать слово, но и вообще эмоционально как-то перестают вовлекаться, дистанцируются, а значит, планируют уже уносить ноги. Не знаю, возможно, в этом что-то есть, но как-то прям на такой полноценный лайфхак не тянет, не знаю. В общем, проще, наверное, все-таки созвониться. Далее будем слушать Алекса Уоррена с песней «Одинери». Ну а прямо сейчас Текила и Настя Кочеткова «Над землей». Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером тоже небольшой дождь и плюс 20.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что веселое от Now и The World Mean Too, Красон. На таком вайбике будем двигаться далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Первый, первый. Я второй. Осуществил вход в квартиру.
9: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
8: Продолжаю.
9: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
2: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
10: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Звездочка 2011. Это «Паритет».
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
12: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
13: Fresh сообщает: автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Красная армия всех сильней.
2: Все мы изначально

0: недели. Будем двигаться далее. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
10: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
9: Не держи идею в черновике.
10: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Так сообщает Яндекс. В Тюмени плюс 22, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером ожидается тоже небольшой дождь и будет плюс 20.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь появится потрясающий Teddy Swims с темой «Mr. Know It All». Менее 2 минут, и этот масштабный суперхит будет в твоих динамиках.
3: Реклама.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в «Восток Моторс» от 2 159 тысяч рублей.
7: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре «Восток Моторс» на Алибашевской 11.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова, это программа «Плюс Вайб». Много музыки и классные призы на подходе. Ну а еще я расскажу, что делать, если ты встретил НЛО. Не пропусти!

билет на двоих на фестиваль «Планквиль». Расскажу об этом мероприятии позднее. Так что добавь себе наш номер 8-922-300-104-6 в ТГ или Макси. Он будет нужен, чтобы участвовать.

0: осень, вторая — твой аромат, третья — иностранец. Отправляй ответ в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-1046 прямо сейчас и оставайся на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Поздравим Павла и его плюс один. Привет, Павел.
1: Всем доброго дня.
0: Я так поняла, что ты нас слушаешь в машине, верно?
1: Да.
0: А что за машина? Верно. А что у тебя за машина?
1: Самая лучшая машина Приора.
0: Ага, Приора. А расскажи, как долго ты на ней ездишь уже?
1: 6 лет.
0: Угу. Ну, какой-то тюнинг был или планируется?
1: Ну, априори она постоянно в тюнинге. Невозможно ездить от такого.
0: Каждый день что-нибудь новенькое, да?
1: Да.
0: Ну ладно, закончу тогда свой допрос. Давай перейдем к, собственно, сегодняшнему вопросу. Мой вопрос был следующий. Какая песня исполнителя Гуартура вышла на всех музыкальных площадках благодаря исполнителю Басти? Варианты ответа: «Осень», «Твой аромат», либо «Иностранец». Паш, как думаешь?
1: Я думаю, «Иностранец».
0: А вот давай еще раз подумаем с тобой. А вот у Баста есть такая песня, которая называется «Осень», там такие, что-то там «Так горит душа, так болит душа от потерь». А знаешь такой трек?
1: «Верю, я тоже
0: да,
1: верю».
0: Да, да, да. И это,
1: не знаю.
0: Это Баста изначально эту песню исполнял. Он услышал ее, как это делает Гуартур, и сказал: «Если твой клип наберет столько-то просмотров, выпустим на всех площадках города». Ну и, собственно, это случилось. А, собственно, я тебе сейчас назвала правильный ответ. Как бы то ни было. Я все сделала за тебя, Паша, за твою Ладу Приору. Желаю тебе хорошо отдохнуть на Планквилле.
1: Спасибо большое.
0: И классного дня. Пока.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 22 градуса выше нуля. Местами идет небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Вечером тоже дождь и плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Юнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на Джетур Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
8: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: что там особо телефоном пользоваться не получается. Все-таки нужно его держать преимущественно в кармане где-нибудь, потому что на тебя будут шикать твои соседи, мол, не надо светить, не надо мешать. И таким образом ты отключаешься от уведомлений, новостей, бесконечного скроллинга ленты. И это значит, что ты, собственно, отдыхаешь мозгом от информации. И теперь у тебя только один источник входящей информации. Это, собственно, кино. Ну и возможность забыться и ненадолго погрузиться, собственно, в саму картину. И про кино я заговорила, конечно же, не случайно, потому что впереди у нас розыгрыш парного пригласительного в Атмос Синема. Все подробности будут немного позднее. Пока же много классной музыки. Впереди «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а до этого Ольга Серябкина и «Брута», «Светофоры».
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 36 минут. Прямо сейчас у тебя будет возможность сходить в кино за наш счет. Для этого запиши сразу номер студии в ТГ либо в Макси 8-922-300-104-6 и погнали. Сегодня в США отмечается день НЛО. На днях всю Бразилию разыграли смс-ками от инопланетян. В общем, тема буквально витает в воздухе. А тут еще в прокат выходит фильм «День разоблачения» про вторжение инопланетян на Землю. На него ты можешь сходить со своим спутником-спутницей, если ответишь верно на следующий вопрос. Назови режиссера фильма «День разоблачения». Варианты ответа: первое – Стивен Спилберг, второе – Гай Ричи, третье – Квентин Тарантино. Пиши ответ, само имя, либо цифру на номер 8-922-300-104-6 прямо сейчас и оставайся на связи.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
9: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
8: Не держи идею в черновике.
9: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Привет.
1: Здравствуйте.
0: Даш, вот ты знаешь, очень многие люди верят в инопланетян. Я даже встречала тех, кто с абсолютно полной уверенностью говорит, что они существуют, что они уже давно среди нас. Вот ты какой точки зрения придерживаешься?
1: Я думаю, что все-таки их нет.
0: Все-таки что?
1: Все-таки их нет.
0: Все-таки их нет. Слушай, ну такая же огромная вселенная, ну неужели мы одни такие здесь осознанные? Как-то слабо в это верится, но с другой стороны, да... Наверное. Вопрос довольно сложный и для смолтолка тем более. Я предлагаю тебе ответить на вопрос, который касается фильма «День разоблачения», как раз-таки про вторжение инопланетян. Ну, а если твой ответ будет верным, то отправим тебя в Atmos Cinema за наш счет. Готова?
1: Готова.
0: Назови, пожалуйста, режиссера фильма «День разоблачения». Первое – Стивен Спилберг, второе – Гай Ричи, третье – Квентин Тарантино.
1: Первое.
0: Конечно! Абсолютно верно, Даш, это именно так. Расскажи, что тобой двигало, интуиция или ты правда знала?
1: Интуиция.
0: Ну, конечно, Стивен Спилберг, такой масштабный фильм, почему бы и не снять, тем более мы все... Привет! Кто там?
1: Это ребенок.
0: Ребенок, привет. Как ребенка зовут?
1: Валерия.
0: Валерия, здравствуй. Большой тебе привет от Красной Армии. Ну и вообще всем большущий привет. Даш, ты большая молодец. Желаю тебе классно отдохнуть и по нашим билетикам в том числе.
1: Спасибо большое.
0: Давай, пока. Плюс вайб на Красной Армии.

0: треков будет и далее. А программа «Плюс вайп» завершается на сегодня. Чтобы снова быть в твоих динамиках, завтра с 12 до часу подарим еще 2 билета в кино и 2 проходки на автофестиваль «Планфель». Обязательно подключайся. Двигаемся далее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, местами идет небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Вечером тоже небольшой дождь и до плюс 20.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура» Дрифт-фестиваль. 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как еще ты можешь нас слушать. На самом деле у нас много каналов связи. А еще поставлю для тебя много классной музыки. Не переключайся.

шаг вперед. И ты тоже можешь сделать шаг вперед к нашему с тобой сближению, а именно подключить еще один гаджет для прослушивания красноармейской музыки. И это приложение, скачивай его в Google Play или App Store, это бесплатно и не требует никакой подписки, а наши роскошные плейлисты будут у тебя буквально под рукой. Например, далее будем слушать Clank Carousel с невероятно лиричной историей, которая называется Ride, а до этого лирик и его кассеты.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Далее вечером небольшой дождь, похолодает до плюс 20.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе прикольная вещица — СМС от Uncle Flex.
6: Без обратной СМС.
1: И еще больше классной музыки далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
7: Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
8: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
7: Продолжаю.
8: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
9: ЖК «А100» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер «#2011».
10: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Не оферта.
9: «#2011». Это паритет.
11: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
12: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
13: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
11: Есть даже логопеды и психологи.
13: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
14: Медицинский центр М+.
15: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
16: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
17: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
18: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
19: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
20: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Менее 3 минут, и этот мировой хит будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Жень!

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
2: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скажи 2300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 2300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем.

Ужель и Сольто. Ну, а далее я расскажу новость, которая подъехала из Испании. Она просто восхитительна. Дело в том, что Том Холланд проиграл конкурс двойников Человека-паука. Причем этот конкурс судила его жена Зендея. Дело в том, что актер тайно принял участие в шоу одного испанского стримера. И Холланд вышел на сцену в костюме вместе с другими участниками, тоже в костюмах, чтобы судьи нашли одного из них, самого, ну, скажем так, более-менее похожего. Так вот, в Холланде никто не признал Человека-паука, на что сам Том сказал: «Окей, я только что проиграл свое главное соревнование в жизни», и с улыбкой ушел. Ну, а Зендея, естественно, была несколько сконфужена. Видимо, дома обоих ждет серьезный разговор. Другие новости ты найдешь в нашем ВК-канале.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Вечером ожидается небольшой дождь и до плюс 20.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный размот устроит «Медуза» с темой «Don't Wanna Go Home». Всего две с небольшой минуты. Это классная история в твоих динамиках.
0: Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском-центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
7: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
8: Вау, какая подкатила!
9: Кто?
8: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
8: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Ну, что нашептали голоса в варе «Чайки» мы узнаем уже совсем скоро. Только что мы слушали «Баиндию Хчо» и «Мота» с темы «Шаде». А вот и Варя. Варь, привет.
1: Привет-привет. Сейчас я нашепчу тебе великолепную новость.
0: Давай.
1: Вышел сериал. Сериал «Следствие ведут овечки». Это детектив года, детектив-комедия.
0: Да,
1: тебе даже не придется ждать до вечера.
0: Да,
1: ты
0: ладно.
1: Можешь приступить к просмотру уже. Вот-вот-вот-вот-вот. Про сюжет расскажу
0: подожди,
1: далее.
0: Про производство. Это от «Следствия вели колобки» или...
1: Нет.
0: Это не российская история.
1: Понятно. Он по книге был снят, и я расскажу все далее.
0: Хорошо.
1: Я думаю, должно название уже достаточно заинтриговать.
0: Да, ты, безусловно, нас заинтриговала. Хорошего тебе эфира.
1: Спасибо тебе, хорошего дня. Пока-пока. В Тюмени 14:00. Ну что же, расскажу про сериал года, но сначала послушаем Джона Саммета и Инес с пластинкой Crystallize сразу после Эйнорта и 54 Ultra с темой Talk to You.

На Красной Армии диджей Смэш с уютной темой Бэмби, а я, как обещала, рассказываю. Новый фильм «Следствие вели» вышел в цифре, и его уже называют одним из главных детективов года. В центре сюжета пастух Джордж, который на досуге читает своим овцам детективные романы. Ну, он притворяется, что они как будто бы его понимают, но на самом деле он даже не подозревает, что овцы не только его понимают, но и часами спорят о том, кто был преступником. И сюжет завязывается ровно в тот момент, когда пастух Джорджа находит мертвым. Так что Овечкин начинает вести свое следствие, чтобы выяснить, кто убийца. Рейтинг на Кинопоиске 7,5. В общем, с планами на вечер мы точно определились. А вот относительно наших дальнейших музыкальных планов, прямо по курсу огненный дуэт Филатова и Кэрос с ремейком на давний хит «Иногда». И появятся ребята сразу после темы «Thrift Shop» от Маклемора, Райана Льюиса и Ванса на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 22 градуса тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 20 и также осадки в виде дождя, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Беовульф» с мощным саундом «Феникс».
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
1: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшими минуты.
0: Реклама.
5: Скажи 2-300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2-300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ, звучит мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Супер дуэт Анна Асти и Дима Билан с пластинкой «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза окажутся в листьях.
1: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшими минуты.
3: Реклама.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
11: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.

Только что The Second Voice на Красной Армии с гипнотическим саундом Let Me Be, а мы продолжаем делиться с тобой только самыми трендовыми новостями в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А также сейчас вовсю разыгрываем карту на 3 месяца фитнеса в Фитбере. Что требуется? Все просто. Подписаться на нашу группу во ВКонтакте, поставить лайк записи и сделать репост. Результаты розыгрыша пройдет рандомайзер 29 июня. Успевай поучаствовать. Ну а мы погнали дальше. Прямо по курсу Мия Бойко с вирусной темой «Экспонат». И появится она сразу после Келлина Харриса с вещицей «Feel So Close» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Сумине 22 градуса тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 20 и также осадки в виде дождя. Ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Тедди Свим с приятной темой «Мистер Кноу-Итал». Долго ждать не придется, буквально через 2 с небольшими минуты.
0: Реклама.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу про синдром мертвой попы и кому он грозит, но сначала музыка. Впереди приятная тема Life is Simple от Мэйзика Джеффа, сразу после Егора Крида «Карма».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Шумине 22 градуса тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 20 и также осадки в виде дождя. Ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Алок и Халид с темой «Dive into me». Вот так красиво продолжим буквально через 2 минуты.
0: Реклама.
6: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Валан Рокстон с пластинкой «Вертиго». Погрузимся в этот мощный саунд уже через 2 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
4: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
3: Продолжаю.
4: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
5: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер «#2011».
6: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Не оферта.
5: «#2011». Это паритет.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ «СБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Только что лирик на Красной Армии с темой «Don't go mad», что переводится как «Не сходи с ума». В продолжении этого дня в Тюмени уже 3 часа 40 минут. Мы же продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера прямо по курсу. Классная вещица «Феникс» от диджея «Маршмеллоу» и «Португал за мэн». Но сначала отметим

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 20 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Юлия Зиверт с темой «Газ».
5: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: И появится она буквально.

0: первый этаж.
1: Всем большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Тюмені 16.00. Энергично и с хорошим настроением продвигаемся далее, прямо по курсу DJ Heaven и Кэтин Арагон с темой Iron, сразу после DJ Smash и Артема Качера, пластинка Clutch.

Группа Linkin Park на Красной Армии с темой NUMB. В продолжении этого дня на часах уже 16:09. Мы продолжаем здесь двигаться в сторону вечера. И прям по курсу стилевая вещица Тану в исполнении Holy Flame. Послушаем эту историю сразу после Басты с темой «Любовь без памяти». Это Красная Армия. Всем отличного настроения и хорошего дня.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 20 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 520 000 рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут южнокорейские мальчишки группа BTS с темой Swim. Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 2 с небольшим.
0: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
7: Скажи 2-300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 2-300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Латино-вечеринка начнется менее чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88. И поехали!
3: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей. За килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
9: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
8: Не держи идею в черновике.
9: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
10: Скажи 2-300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2-300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что Two Colors от Mad World на Красной Армии. Классная вещица. Ну и, конечно же, мы хотим подарить тебе парный билет на классную выставку автомобилей, на крутой фестиваль Планквилю. Можно каждый будний день выиграть это все в игре Y+. Нас ждет юбилейный 10-й автомобильный фестиваль. Ну и, конечно же, помимо выставки автомобилей, Автолимба тебя ждет много развлечений, таких как бирпонг, фестиваль внутри фестиваля, кальяныч фест и множество конкурсов. И для того, чтобы выиграть парный билет на эту тусовку, будь рядом с Красной Армией каждый будний день с 12.00 до 13.00. Звони в эфир по сигналу ведущего, выполняй простые задания, и билетик твой вот так просто. Ну а мы легко и просто продолжим. Скоро к нашей компании присоединится звездочка Аврил Лавин с хитом Complicated. Послушаем эту историю сразу после группы «Дискотека Авария» Ивана Мур с темой «Кукла» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 20 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Богдан Медведев с вещицей «Broken Heart». Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли-Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Тимини 17:00. Погнали в новый час. Впереди много хитов. Из ближайших к нам красотка Ava Max, танцевальная вещица Kill It Queen, но сразу после Джонни с приятным саундом «Эйфория».

Классная песня «Золото». Ну, не то чтобы золотой, но тоже очень классный подарок мы разыгрываем в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия», а именно 3 месяца фитнеса в Фитбери. Что требуется? Все просто. Лайк, подписка и репост. Результаты розыгрыша приведет рандомайзер 29 июня. Успевай поучаствовать. Группа во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну, а мы погнали дальше. Прямо по курсу «Holiday Boys» рок-н-ролльной темой «Love Again». Послушаем эту горячую историю сразу после ламповой «I Got a Feeling» от группы Black Eyed Peas на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 20 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Огненная коллаба Анна Асти, Дима Билан с темой «Эпилог».
6: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
1: Послушаем эту лиричную историю полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
7: Она

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
8: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это «Паритет».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской области есть необходимые запасы топлива. Поводов для покупки бензина и дизеля впрок нет. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Мор. Он отметил, что правительство региона находится на связи с компаниями-участниками топливного рынка. В качестве превентивной меры, которая должна снизить ажиотажный спрос, ограничения ввели на АЗС «Газпромнефть». Заправка в канистры запрещена. В населенных пунктах на один автомобиль отпускают 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива. На трассе 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. В Тюмени в создание крупнейшего на Урале падл-центра вложат 500 миллионов рублей. Новая спортивная площадка строится на улице Монтажников. Она будет соединена с теннисным центром «Лидер» теплым переходом. Как пишет Ура.ру, помимо кортов внутри оборудуют баскетбольные и волейбольные поля, а также залы для других видов спорта. Окончание всех работ запланировано на август следующего года. В Тюмени закрыли для транспорта еще два участка дорог. Из-за реконструкции теплосети до 3 августа будет прекращено движение от дома номер 10/4 по улице Тимирязева до улицы Ленинградской. Улица Иркутская в районе улицы Курчатова будет закрыта для транспорта до середины июля. Здесь проведут переустройство сетей водоснабжения и канализации. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
9: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград.

Дико успешная коллаба «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» с темой «Шаде». И это первая строчка главного тюменского чарта. Выборка быстро, она на пьедестал лучших хитов недели взошла. Ну а если ты считаешь, что твой любимый трек должен быть среди двадцатки лучших или вообще возглавить ее, welcome на наш сайт redarmy.fm. Голосуй за своего любимчика. Итоги, как и всегда, подведет Гера Адамян в пятницу в 19:00 и в субботу в 16:00. Ну а седьмая строчка нашего хитового чарта на данный момент — «Дракула» от Tame Impala в дуэте с Женей. Погрузимся в этот гипнотический саунд сразу после Эммы Льюис с темой «My Heart is Jingle» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 22 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поебомая тема кассеты от Лирика.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
2: Когда вопрос стоит остро и время имеет значение. Госпиталь «Мать и дитя». Неотложная урологическая помощь. Квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование. Здесь и сейчас. В любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Только что Аван Рокстон с мощным саундом пластинки «Вертиго» завершает этот час. Далее за музыку и за настроение будет отвечать Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Слушай, тут в Сочи прошло ЕГЭ по пиву.
0: Его
1: писали одновременно с таким же экзаменом в Валенсии, то бишь в Испании. Более 300 человек отвечали на вопросы по истории, культуре, потреблению и технологии производства.
0: Так.
1: Кроме того, нужно было решать еще и математические задачи на хмельную тематику и написать сочинение. Вот я не знаю, сколько баллов я получил бы, но вот россиянин, абсолютный победитель, набрал 95 баллов. Молодец.
0: Я горжусь.
1: Ну, действительно, ну вот историю, кто знает историю?
0: Я вообще просто ноль.
1: Я знаю про один сорт, где монахи питались исключительно пивным напитком. Uh-huh. Там даже не пиво, пивной напиток, потому что он очень густой. Uh-huh. И он помогал им в пост, то есть набирать силы. Uh-huh. Ну, это немецкие какие-то монахи были. Uh-huh. Но какие же еще-то, естественно. Что ж, а мы будем двигаться дальше, отдыхать. Что у нас? По планам гроза сегодня, да?
0: Угу.
1: Да, гроза.
0: Шторм идет напрямую из Екатеринбурга.
1: Да, гроза и классная музыка. Что нам еще надо, да? 6 часов в Тюмени. Ну что ж, будем двигаться дальше вместе с классной историей Эминема и Рианы «Love the way you lie». Послушаем этих ребят скоро и прямо сейчас другие ребята Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».

На Красной Армии только что Eminem и Риана с пластинкой Love the Way You Lie. Кстати, Eminem был замечен на матчах чемпионата мира по футболу. Ну и что касается вчерашних игр. Португалия уверенно обошла Узбекистан со счетом 5-0. Роналдо отметился дублем вслед за Лионелем Месси. Вообще, наконец-то. Ну, Узбекистан не такая сильная сборная, конечно же, но очень сильно порадовал Шумуродов, нападающий сборной Узбекистана, который, кстати, обогнал таких видных деятелей в чемпионате Турции, как Касим Хен, Талиска, Икарди, Асенсио. Всех их он обошел по забитым мячам. Вообще очень круто отыграл вчера. Также круто отыграла Гана. Англии так не удалось распечатать оборону этих ребят. Счет 0-0. Ну и отскочила Хорватия со счетом 1-0 над Панамой. Они не додоминировали, но все-таки гол забили. И Колумбия тоже отметилась также мячом. 1-0 со сборной Конго. Было круто и будет круто, потому что сегодня чемпионат мира продолжится. Нас ждет интереснейший матч Шотландия-Бразилия и Марокко-Гаити. Все, это уже под утро. Ну а прямо сейчас у нас классная история Jamaican. Это Фьюжел и Солта. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 23 градуса, облачно. Завтра днем осадков не прогнозируется. И также до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Galaxy Kunz и Teofilus London. Всего через 2 минуты с небольшим. Ну и также не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Плюс.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-84.

0: Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Тюменские дорожники продолжают работы, несмотря на погодные условия. Жара и дожди мешают укладывать асфальт и наносить разметку. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, при высоких температурах дорожники занимаются укреплением обочин и установкой дорожных знаков. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предстоит отремонтировать 39 региональных дорожных объектов общей протяженностью более 97 километров. Основной объем работ планируют завершить до конца августа, на 2 месяца раньше запланированного срока. 2 театра и 4 концертных зала запроектировали в Тюмени, передает РБК. Театр на 500 мест появится в Заречном районе, а на 300 зрителей в районе аэродрома Плеханова. Концертные залы построят в микрорайоне Мыс на пересечении улицы Республики и Старого Тобольского тракта, недалеко от озера Песяное, а также на улице Профсоюзной на берегу реки Туры. Информация об этом содержится в генеральном плане города. В центре Тюмени 27 июня ограничат движение транспорта из-за общегородского выпускного. Об этом сообщили в администрации города. В предстоящую субботу закроют улицу 25 октября на участке от водопроводной до Орджоникидзе, а также улицу Водопроводную от улицы 25 октября до Осипенко. Ограничения для транспорта будут с 11 часов до полуночи. Для объезда закрытых участков можно использовать улицы Осипенко, Комсомольскую, Орджоникидзе и Свердлова. На этом все. Хорошего вечера. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси», «Диджей», «Автовыставка», «Автосимуляторы», «Фудкорт», «Дрифт-картинг». «Фактура Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Настоящий музыкальный подарок — это Адель, Rolling in the Deep, суперхит на все времена, вот когда бы не включил, всегда. Всегда нравится эта история. Ну, кстати, что касается подарков, с утра их у нас просто завались, особенно у Антона Колева. Присоединяйся к нему с 7 до 10 в шоу «Летние каникулы». Тебя ждет не только куча подарков, но еще и летний вайб, летнее настроение. Все это будет по будням здесь, на Красной Армии. Далее у нас будут много классных исполнителей, среди которых Дима Урих, «На меня ты не сердись», и уже сейчас появится «Медуза», Генрик Камамиль, «Don't wanna go home». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку от Zayn «Die for me». Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей.
7: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерс-концентре Восток Моторс на Алибашевской 11.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
8: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
13: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Всем большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
14: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Тюмени, 7 вечера. Ну и точно такие же затруднения на дорогах, 7 баллов. Рекомендую настоятельно объехать профсоюзный Мерестерес, там аж полтора часа пробка. Ну и прямо сейчас для тебя The Second Voice с темой Let Me Be.

конечно же, подарки. Все это ждет тебя каждый будний день в программе «Плюс Вайп». Ну и далее нас ждут BTS с темой «Swim». И уже сейчас послушаем Мото с пластинкой «Намек на нас». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 21 градус и дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему Mad World от Two Colors. Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
7: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
6: Продолжаю.
7: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
8: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер «#2011».
9: Реклама ООО «СЭ Космос» ANN-7-203-328-537. Проектная декларация на сайте nash.don.rf. Не оферта.
8: «#2011». Это «Паритет».

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
1: Не держи идею в черновике.
2: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.рф.
3: Скажи 2300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 2300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: первый этаж.
1: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хав.

Daft Punk и Pharrell Williams с темой Get Lucky. Очень органично звучат эти ребята, ну, отсюда и такой хит. Ну, а хит твоего утра, это, конечно же, Антон Кольф и шоу «Летние каникулы». Присоединяйся с 7 до 10. Антон умеет поднимать настроение, этот парень заряжен на юмор как минимум, ну и, конечно же, заряжен в плане музыки и подарков. Все это ждет тебя по будням с 7 до 10. Присоединяйся далее к нам, присоединяться BBRX и Faceless. Тема New Religion, и уже сейчас насладимся историей Джонни «Эйфория». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не ожидается и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать стильную историю Broken Heart Богдан.

0: Чица прозвучит на Красной Армии всего через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь мотивацию на сайте наш.дом.рф.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
8: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

8 вечера в Тюмени. Да, в этом году, этим летом, что-то странное с погодой творится. Дождливо, притом жарко, ну, с другой стороны, не сухо. И далее для тебя история «Tucorazón, Panao и The Warning».

Легендарная вещица Е, это Ашер и Лил Джон, ребята, которые вряд ли появятся в главном тюменском чарте выборка, ну а вот твои любимчики могут вполне, только, конечно же, при твоей поддержке. Залетай на redarmy.fm, голосуй за любимые треки, ну и в пятницу наслаждайся двадцаткой лучших в главном тюменском чарте выборка. В 19.00 будем тебя ждать, ну а далее дождемся вещицу Hey Na Na Na, это Миша Миллер, и уже сейчас танцевальная история с СМС от Uncle Flex. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу пасмурно и плюс 18 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек от Beowulf, «Феникс».
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней.
1: Не только эта пластинка прозвучит на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 102.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Подкаст-шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.
7: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
5: Подкаст-шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутую коллабу Леди Гага, Доучи, Runway. Полностью этот трек послушаем на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
5: Подкаст-шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.
7: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
5: Подкаст-шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красная армия.

простая песня. Ну и действительно, зачем все усложнять? Можно завтра проснуться в 7 утра, включить шоу «Летние каникулы» и насладиться отличным настроением. Ну а если вдруг ночами не спишь, то и ночью тебя ждет настоящий праздник, потому что футбол продолжается. Уже сегодня в 2 часа ночи можно посмотреть Швейцарию, Канаду или Боснию, Герцеговину и Катар. Ну а позже так вообще настоящий праздник. Марокко, Гаити будет играть в 5 утра по тюменскому времени и Шотландия, Бразилия. Вся эта красота ждет тебя, ну а завтра тебя будет ждать Антон Колев, так что присоединяйся. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
7: Новое шоу «Гиперация».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Подкаст-шоу Марии Бакуты
12: на Красной Армии.
13: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
11: Подкаст-шоу Марии Бакуты
12: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
4: Застройщику ОС «Заезд по недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
6: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
7: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Подкаст шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.
4: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
3: Подкаст шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
1: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета.

0: уже сегодня.
1: Додо.
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение Додо Пицца. Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении Додо Пицца. Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Подкаст шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
8: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития Сибирь в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
6: Подкаст шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, пасмурно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.